Как так это так? Стоишь так, ах, так это так. Стоишь так, это так, так это так. Стоишь так, это так, это так. Так это так.